0: распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
2: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
4: Еще совсем.

0: Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend
2: level. Ленточка, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Саша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь, не плачь.

плачь, о, Саша, не плачь.

0: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by.
1: Агропромбанк. АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: gentlemen. You wouldn't want to call me gentleman.
1: Душевное радио. Слушай свое.
2: Всем привет, с вами ретро-вумен трио «Розовая роза». И вы слушаете нашу песню на волнах душевного радио.
3: Аэропорты задержали ради нас с тобою все свои рейсы.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Доброе утро. Александр Лукашенко поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения. Как пишет Белта, глава государства подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят значительный личный вклад Нурсултана Назарбаева в крепление отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества между двумя странами. Как отметил президент, зародившиеся при непосредственном участии первого президента Казахстана традиции доверия и конструктивного сотрудничества продолжают служить надежным фундаментом взаимодействия Белоруссии и Казахстана. В центре Минска до конца лета ограничили движение транспорта. Речь на проспекте Независимости. Речь об участке от Купалы до площади Победы. Там началась реконструкция моста через Свислыч. Проезд разрешен только общественному транспорту. Объезд данного участка возможен по первому и второму транспортным кольцам, а также по улицам центральной части города, прилегающим к проспекту Независимости. На ряде участков изменена схема организации дорожного движения, но в первые дни пробок не избежать. Уже затруднено движение на Первомайском, Майской, Красной, из Митрокабидули и Сурганова, а также на проспекте Машерова. Картина Марка Шагала «Прогулка» останется в столице до октября. Об этом договорились премьер-министры двух стран – Белоруссии и России Александр Турчин и Михаил Мишустин. Напомню, шедевр Шагала и собрание Государственного русского музея сейчас можно увидеть в Национальном художественном музее Беларуси. Новость о продлении экспозиции стала своеобразным подарком для всех поклонников творчества мастера в день рождения художника 6 июля. Плей-офф чемпионата мира по футболу продолжается. Накануне в 1/8 финала Парагвай уступил Франции со счетом 0-1. Бразилия проиграла Норвегии 1-2, а Англия обыграла Мексику 3-2. Сегодня в 1/8 финала в 10 вечера Португалия сразится с Испанией, а в 3 часа ночи США встретятся с Бельгией. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 31 копейка, 10 юаней 4 рубля 28 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 73 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы и сильный порывистый ветер. В Бресте плюс 21-23, в Гродно 20-22, в Гомеле 18-20, в Витебске и в Могилеве 17-19 тепла. В Минске дождь и 18-20 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на Душевном радио «Бодрисимо» шоу сегодня с Дмитрием Санковичем.

0: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
1: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Биомедпрепараты.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
5: Пусть тебе 18, ты осталась одна. И Сережку с Алешкой мне назло влюблена. Но если ты не позволишь мне себя обнимать,

0: юмором и 3 часа запекаем на душевной волне.
1: И что это?
2: Бодриссимо. Шоу-йоу. Бодриссимо. Йоу-шоу.
0: Веселее ехать на работу. Бодриссимо.
2: Шоу-йоу.
0: Бодриссимо.
2: Йоу-шоу.
1: Готов к любому повороту.
2: Утро будет!
3: Абсолютно верно. И для всех вас, радиозависимые, в хорошем смысле этого слова, добро пожаловать на свою радиолюбимую радиоволну. Простите, уж есть эту тавтологию, так на все 300%. Меня приветствует волна душевного радио. У микрофона Дмитрий Санкович. Это Бодриссимо. Шоу. Будем бодриться, веселиться, смотреть все равно вперед, смотреть все равно в сторону солнца. Погодка такая дала нам возможность снова пододеть курточки и свитера. Все как положено в классическом белорусском лете. Чего тут удивляться? Сегодня понедельник. Надо что-то хорошего вам много всего говорить. Буду что-то придумывать, буду говорить традиционно это искренне. Меня зовут Дмитрий Санкович, я вот и рулевой вот этого всего бодрисимо утра. Присоединяйтесь к нам и ВКонтакте, и в Одноклассниках, и в Инстаграме. Обязательно, мы волна душевного радио. Безусловно, мы есть в Телеграме. У нас есть замечательная комьюнити, как это принято говорить. Душевное радио-чат. Все это дело звучит. Приходите, там есть лайв-трансляция, так же, как с нашего официального сайта душевное-радио.бай. Если вам надо все это дело посмотреть, ну, посмотрите, почему бы и нет. Все точно так же транслируется в ТикТоке, только с закулисьем. Как-то происходит не эфира. Ребят, всем привет, кто в данный момент в ТикТоке. Ну что, конечно, гороскоп. Безусловно, исполняемый со всех сторон. Да, плюс ко всему, у меня есть подарок. У нас же июль, правильно? Да, и поэтому начинаем утро правильно. Вместе с АЗС Лукойл ловите момент, участвуйте в розыгрыше в эфире Душевного радио и получаете очень вкусный приз. Купон на кофе плюс френч дог на АЗС Лукойл всего за 1 копейку. Тоже разыграю в этом музыкальном часе. Для того, чтобы понять, что, как, почему, быть на связи, можно сказать, будьте на стреме, в хорошем, опять же, смысле этого слова, и не сдаваться на милость этому понедельнику, мы могим все, правильно? Я вроде правильно сказал. Погнали.
1: Реклама.
4: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда. Ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад плюс к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by.
5: Белагропромбанк.
6: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС.бай и по номеру 210.
7: Телефон рекламного отдела МТС А1
8: 624 10 57.

0: Радиоактив.
1: Итак, звезда Пати, это фирменный гороскоп. Все забрели, я точно знаю. Даже воробьи перестали летать, потому что сейчас гороскоп. Решил выпустить чуть-чуть пораньше, и все равно получилось 8.25. Внимание, 12 знаков. Все точно соблюдается и все точно исполняется, уже проверено временем. Итак, Овны, 6 июля. Это мы, рогатые неуспокоенные. Больше, чем обычно, Овны будут уделять времени решению домашних вопросов. А на работе попытаются создать какую-то дружелюбную атмосферу. Поможет в этом чаепитие, запятая, сладкое. Или полусладкое. Ну нет, сладкое имеется в виду все-таки тортик, да, не полусладкое. Куда в понедельник на работе? Вы что, нельзя? Тельцы. 6 июля активный день будет у тельцов. Кому-то захочется показать себя с лучшей стороны. С такой, с рабочей стороны. Я не знаю, тут, наверное, надо у ТикТока спрашивать. Вот какая у меня конкретно рабочая сторона? Ну, вот если вперед смотрю, ну, нос белорусский, горжусь. А какой? Ну, все, сбоку уже на челентано не похож, потому что, ну, уже нормально кушаю. Ай, ладно, разберемся. В общем, тельцы, показывайте себя с лучшей стороны, демонстрируйте свои таланты, сегодня это надо. Другие займутся тем, что будут получать удовольствие от жизни, имеется в виду другие тельцы. Вообще, по полной программе вам сегодня хорошо. И так хочется и добавить, чтоб вам было хорошо. 6 июля близнецы. Больше всего вас будут беспокоить сегодня финансовые дела, но это традиционно. Кто-то будет распределять бюджет на ближайшее время, другие пойдут за покупками. Нормально. Я даже знаю, кто будет распределять бюджет, а кто будет ходить за покупками. Это вот четко прям про мужа и про жену. Особенно сильным у близнецов, извините, будет желание приобрести что-то, о, красивое. Мне так нравится, как девочки автомобили выбирают. Ой, вот это вот красненькая, такая хорошенькая, да? И неважно, что этому автомобилю 99 лет. Главное, что красненькая, главное, что очень хорошенькая. И это, конечно, умиляет всегда. А как же продавцы вот этих стареньких, красивеньких автомобилей радуются? Это прям вообще. Раки, 6 июля. Это хороший день, чтобы запланировать процедуры красоты на ближайшее время. А если ты рак, и процедура красоты тебе вообще бесполезна, ну что тогда делать сегодня, да? Ну ладно, там уже разберетесь. Это может быть поход к парикмахеру. Грущу я целенаправленно и сильно. Косметологу, ну тут без вариантов. Маникюр, педикюр, это вообще в основном для девочек, я так понимаю. Для раков сегодня просто удачно. Лев, хороший день для душевных бесед. Ай, встреч с друзьями, каких-то там прям свиданий. Но некоторым все же захочется уединиться где-то, отдохнуть, подумать о своем. Если хочется, врачи советуют не откладывать. 6 июля Дева. Подходящий день, чтобы провести его вне дома. Планируйте путешествие, все хоть шестое. Поездки, встречи с друзьями. Удачными будут посещения каких-то общественных мест. А мы же с вами всегда же в общественные места не попадаем, да? Мы, получается, с вами где-то не в общественных местах, а в личных находимся, а работа. Ну, это тоже общественное место, поэтому данный гороскоп сбудется на раз сегодня. Весы, 6 июля, достаточно энергии, чтобы плодотворно копать. Ну, то бишь, работать. Если вы отдыхаете, не дай бог куда-то в понедельник отдыхать, займитесь домашними делами, домашние, видимо, вам за это спасибо скажут. Скорпионы, 6 июля, энергичный абсолютно день. Предстоит у скорпионов, только не проводите его в одиночестве. Привлекайте к своей деятельности друзей, партнеров, родственников. Хорошо планировать отпуск, покупать билеты, собирать чемоданы про работу. Сегодня у скорпионов вообще ни единого слова. Стрельцы. 6 июля вам захочется наконец-то что-то поменять. В первую очередь это может касаться чего-то дома, отношений с роднёй, привычного образа жизни. Да-да-да, вообще не про тельцов. Хорошее время, чтобы заняться спортом, снова мимо, записаться на фитнес. Ну, это как вариант возможно. Можно на фитнес записаться и просто потом на него не пойти. Тоже вариант. Козероги, 6 июля. Другие люди будут играть особенно важную роль в вашей жизни в этот день. Какие другие? Отношения с избранником могут преобразиться. Только не стоит заниматься рутиной. Посвятите время друг другу, проведите его более активно, там где-то гоняясь, видимо, друг за другом, да, что-то в этом роде. Водолей. продуктивный день для решения хозяйственных и деловых вопросов. Работы может быть много, но наконец-то зарплата накапает. Но нужно давать себе отдых, не переутруждаться, потому что самочувствие тоже никто не отменял, и оно будет в приоритете у водолеев в этот день. Хорошо делать покупки, которые нужны для работы, запятая здоровья. Совместить, видимо, не получится. Рыбки. 6 июля. День романтики. Какого-то творческого самовыражения. Возьмите, распишитесь. Кто-то засядет за работу, хобби и так погрузится в процесс, что забудет вообще обо всем на свете. Другие рыбки будут собираться на свидание, проводить веселое время с друзьями. Слушайте, ну хороший такой гороскоп, который аккуратненько, по-теплому, по-душевному снабдил нас правильным вектором развития в этот понедельник. Впереди рабочая неделя. С волной душевного радио справимся, ни о чем не переживайте. Правильно?
0: Если компания, то друзей. Если радио, то душевное.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Пусть тебе приснится Пальма де Майорка.
2: Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом. Лучшие песни «За милых дам», 3 сентября «Марджанджа» и многие другие хиты. 4 декабря «Большой зал Дворца Республики». Билеты на Ticket.pro. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
3: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057.

всякий случай переведу. Ну, вдруг там, знаете, в понедельник же не всегда все правильно слышишь. Это не «Потри себя шоу». «Потри себя шоу» — это у меня периодически возникает в ТикТоке, когда я начинаю тереть вот за репосты свою красивую блестящую голову. Это «Бодрисимо шоу». Бодрись, бодрись и больше не дерись. И в лучшее вере иди вперед. Ну, примерно вот так все это у нас переводится. Ну и глядите, у меня есть подарок. Станьте одним из тех, кому улыбнется удача от АЗС «Лукойл». Купон на кофе плюс френч дог от АЗС «Лукойл» все за одну копейку. Все это прилетит к вам в официальное приложение «Лукойл.бай». Там есть мобильное приложение «Лукойл». Купоны отобразятся в мобильном приложении победителя. В разделе «Мини-купоны» будет действовать 14 дней с момента начисления на всех АЗС сети «Лукойл» в Республике Беларусь. Так что дерзайте. Что необходимо сделать? Кто первый пришлет мне самое интересное... Ну, давай так, самую интересную рифму или двустишие на слово «понедельник», тот и получит. Ну, вот я выберу самостоятельно. Я сегодня про... Ну, как там это должно звучать? Я сегодня сбросил ельник, потому что понедельник. Ну, что-нибудь в этом роде. Ну, я так думаю, что сейчас вот Саня Соловьев тут и победит всех, потому что, ну, у нас поэт такой достаточно, он среди нас известный. Поэтому двустишие на слово «понедельник» к нам в Телеграм, душевный радиочат. И сразу, и вот понравится, насмешит, удивит, я отдам вот этот замечательный подарок. Спасибо АЗС «Лукойл», классная сеть, очень отзывчивая, очень добрая, кстати, очень чистая. Вот, и, кстати, вот теперь уже и очень вкусная. Еще раз напоминаю, это купон за одну копейку, кофе плюс френч дог. Зарифмуйте мне понедельник, будет интересно.

Так, дорогие друзья, очень много приходит интересных вариантов, только вы теряете их, потому что, ну, видимо, у нас перезагрузился бот, опять требует идентификацию даже у тех, кто уже давно с нами. Ну, так нажмите «Я не робот», чтобы нигде ничего не потерялось. Это наша защита от разной интернет-дряни, поэтому потерпите, да? Танюш, нажимайте. Вот, Юлия, Лилия, Екатерина, напишите еще раз, это было прикольно.

0: Реклама. Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге онлайнер. Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог онлайнер. Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: шоу!
1: Мимикрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
2: Радиотерапия — это про нас. Это вообще про волну душевного радио. Если вдруг кому-то чем-то плохо, прижимайтесь к радиоприемнику. Я имею в виду душой. И тогда сразу будет становиться хорошо. Слушайте, ну от такой-то музыки. А это рубрика под названием «Радиотерапия». Это если есть у вас какой-то вопрос, вы также его озвучиваете к нам в Телеграм, душевный радиочат. Только да, у нас тут сегодня обновление. Я читал, там разработчик написал по поводу нашего бота. Он его там что-то перезагрузил, начал им заниматься вплотную, чтобы он еще лучше определял разную интернет-дрянь. И, видимо, он перезапустил какую-то новую версию, которая к нам подключена, поэтому он требует снова. Даже если вы уже с нами давно, много пишете, все равно нажимайте «Я не робот», да? Такое сообщение, которое выскакивает вслед за вами. И вот тогда уже все будет дальше там нормалек. Не переживайте, это все нормально, ну, развивается. Все развивается. Я согласен с нашей Аней. Ребят, вы сделали это понедельник. Давно я так не смеялась. Я тут тоже читаю сквозь улыбку все. Мне надо было выбрать одно вот сообщение. Это отрифмовать по поводу понедельника. Какое-то двустишее. Ну вот, конечно, самое оригинальное, но это не победитель, Сань. Понедельник рано встал, потянулся и устал. Ну да, это в основном у всех так. Поэтому и разрушаем стереотипы понедельника. Да, есть что почитать, если кто-то грустит, приходите к нам в Телеграм. Но я выбрал победителя, я же вам говорил, что это будет очень, ну как вам сказать, субъективно. И подарок у нас — это купон на бесплатный кофе и French Dog. Ну как бесплатно, за одну копейку от АЗС Лукойл. Но вы должны понимать, у вас должно быть установлено мобильное приложение с сайта lukoil.by. Екатерина Пономарева, мне очень понравилось, это именно ее, прям вот. Я безработный бездельник, но все равно еду куда-то в понедельник. Это так по-девичьи. Кать Пономарева, если вот прямо сейчас, в данный момент, на радиоволне, я вас поздравляю. Давайте я уворую аплодисменты у Шебеки. Вот у нее есть вот такие вот. Я вас поздравляю. Вот этот вот купон бесплатный теперь есть у вас. Для того, чтобы вы могли попить кофе, хрустнуть френч-догом, да все, за все это отдать одну копейку, очень здорово. Ребят, вы реально крутые. Нет рифм к слову «понедельник». Сергей Петрович, уважаемый, давайте не ворчить, хорошо? Вам, во-первых, это не идет, рифма на слово «понедельник», и начинается ТЗ нечеткое. Ребят, просто возможность было побалдеть, но придумал я на ходу. Прямо вот в эфире. И сейчас вот начинается. Вы обманываете. Вы отдали френч дог с кофе за одну копейку. Несправедливо. Ребят, дорогие, давайте мы с вами просто расслабимся. Проведем хорошо время. Вот, и от этого будет хорошо всем. В любом случае, я не жалею о своем поступке. Я безработный и бездельник. А, кстати, а где тут нет рифмы к понедельнику? Я безработный и бездельник, но все равно еду куда-то в понедельник. Все рифмовано, все четко. Так что давайте-ка вот без наездов, да? В этом нет рифмы к слову «понедельник». Петрович, читаем внимательно, да? Ну, чтобы все было нормально. Итак, друзья, двигаемся вперед. Всем хорошего понедельничного настроения. Не ворчим по пустякам, верим в лучшее, улыбаемся людям. Только так и по-другому не надо.
3: Душевное радио. Слушай.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенькевич. Доброе утро. В Мьянме откроют белорусское посольство. Загранпредставительство нашей страны появится там до 1 ноября. Это одна из договоренностей, достигнутых во время визита президента Александра Лукашенко в Мьянму. Как подчеркнул глава государства на встрече со своим коллегой, Беларусь и Мьянма должны выстроить отношения, которые станут примером для других государств этого региона. Прямой авиарейс связал Минск и Нижний Новгород. Накануне полетную программу на этом направлении открыл российский Аэрофлот. Рейсы будут выполнять 3 раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Они установлены на 10 участках. Радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, на Партизанском, на улицах Домашевской, Орловской, Воувшасова, Кижеватого, Притыцкого, Денисовской, а также на МКАД. ГАИ просит водителей быть внимательными и не превышать скорость. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколение любимыми мелодиями, пройдет уже в 3-й раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств. А 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут 3 больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Спешите за билетами. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 31 копейка, 10 юаней 4 рубля 28 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 73 копейки.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта Погода.бай, сегодня в стране облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозовые, сильный порывистый ветер. В Бресте плюс 21-23, в Гродно 20-22, в Гомеле 18-20, в Витебске, в Могилеве 17-19 тепла, в Минске дождь и 18-20 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич, а далее на душевном радио «Бодрисимо шоу» сегодня с Дмитрием Санковичем.
2: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
0: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции перед применением в ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в 3-4 месяца беременности и в детском возрасте 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмедпрепараты.
3: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

почерком на зеленом сукне. Нет уныния больше в любимой стране. Хватит, граждане, ныне прозябать в тишине. Бодрись, Симашоу!

детали должны сверлиться, и глаза должны гореться, и девочки должны смеяться. Почему бы и нет? Вот именно с таким настроением хочется ввалиться в этот понедельник, в очередную рабочую неделю вместе с волной душевного радио. Поэтому идем вперед. Ну, Сергей Петрович, благодарю вас. Дорогого стоит, что человек признал свою ошибку и извинился. Право. Низкий вам поклон, Сергей. Это, ну, признак воспитанного, интеллигентного и душевно прокачанного человека. Так что все, да, все хорошо. Екатерину Пономарёву, да, ну победили вы. Ну реально смешно было. Я безработный и бездельник, но все равно еду куда-то в понедельник. До сих пор не могу остановиться. Ну прикольно, четверостишие, Кать, браво. Ну все остальные тоже здорово. Вы, друзья мои, когда вот что-то такое вот объявляется, давайте там порифмуем, что-то еще. Это ради хорошего времяпрепровождения, а не ради того, чтобы там потом делиться какими-то подарками, у кого он больше, длиннее и все остальное. Да, давайте еще раз вот это вот все остановим, застолбим, чтобы все было понятно, здорово и круто. Договорились? Мы идем далее. Совсем скоро утка Fast News. Но я напоминаю, что на волне душевного радио очень важно пропагандировать ваши, вот конкретно ваши новости. Что у вас в жизни происходит, Ольга, за сердечко из рук вам. Это я тут экран целую. Вот, и утка Fast News. Соберу что-нибудь, что произошло за выходные. Такого где-то удивительного, может, где-то возмущательного, где-то поучительного. Все это в выпуске новостей. Ну и плюс ко всему, буду с удовольствием читать, что у вас в жизни происходит. Ну это же, ну я не знаю, может, вы нашли, наконец собрали со своего участка там клубнику с кулак или что-то в этом роде. Все достойно того, чтобы прозвучать здесь у нас. Мы же душевное радио. Всем хорошего, настоящего, нормального такого понедельника. Справимся!

0: Вот кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает. Светофор.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Утро будет.
1: Утка Fast News.
2: Итак, друзья, это Утка Fast News. Бодрисимо шоу душевного радио. Такая интересная тема. Я вот только что переодевался с белого халата опять в свое естество. И мне мой уважаемый коллега говорит: мир сошел с ума. Говорит, придешь на работу, ходят люди в белых халатах с картами Таро. Что вообще происходит? Вот я где-то с ним соглашусь. Расходы на свиданиях — это зачастую деликатная, не самая легкая тема. Дожили. Вот в наше, опять я говорю, в наше время. Мы с вами великое поколение. Вообще вопрос не стоял. Девочка спокойно собиралась на свидание, не беря с собой вообще ни копейки денег, и это было нормально. И как-то даже это нигде не обсуждалось. Но это было по умолчанию, сейчас вот нет. В этом убедилась поделившаяся своей историей жительница Малайзии. Тут вообще трэш. Предлагаю послушать и показать в сторону фу-фу-фу. У женщины имеется бойфренд. И когда они отправляются на свидание, он просит предлагает сесть за руль ее автомобиля. То есть получается, что для совместных поездок используется автомобиль героини, плюс она же еще платит за бензин. Женщина добавила, что не пытается подсчитывать, кто кому что должен, но ей хочется, чтобы хоть иногда на заправках платил возлюбленный. Хотя она и признается, что за совместную еду всегда платит он, это правда. Но и вот тут понеслись разбирательства. Девочка, вот вы как думаете, если бойфренд вместе с вами плюс садится за руль вашего автомобиля и всегда куда-то вот поездки на вашем авто, вы еще там не в совместном браке и там вместе не живете, вот кто должен платить за бензин? Слушайте, ну я тут однозначно на стороне девочки. Ну так должно быть, слушайте, но мужчины на то и мужчины. Ну должны быть они, во всяком случае, производить впечатление немножко глупых, но в любом случае состоятельных людей. Заплатить девочке за кофе, за еду. Сейчас найдем, мы же не тарелочницы, да? Слушайте, нет, вы точно не тарелочницы, потому что это проявление мужских намерений изначально только, не только длиной галстука, да? Интересовать девушку. Поэтому, ну что тут обсуждать? И вот представляете, и вот он ездит за рулем авто девочки на совместное свидание, а она платит за бензин. Правильно, в сторону Малайзии поднимаем руки и говорим: фу-фу-фу, мужик, так нельзя. Это не по-мужски. И обсуждать тут нечего. Ну, он правильно мне пишет, что он в ТикТоке. Платит мужчина, если он мужчина. Да, но это в одном случае, если девочки прям специально не используют данное свидание, чтобы там он платил. Вот только в этом случае, да. Решение принято в последнюю секунду. Не люблю я вот пропагандировать что-то такое, но я всегда пропагандирую интуицию. Вот интуиция, она у людей есть, с ней нужно правильно обращаться. Ее иногда надо слушать, потому что постукивание изнутри сердца всегда, это очень правильно. Измерить нельзя, объяснить нельзя, но получается, что ведет-то к большим победам. Житель округа Кэрролл в США иногда покупает билеты там одной лотереи. Недавно мужчина приехал на автозаправку, и пока бак автомобиля наполнялся, наш герой призадумался: вот купить или не купить очередной билетик. Он до последнего момента терзался сомнениями и совсем уж было вознамерился уехать, но в последний момент вдруг зашел в магазин и приобрел билет. Ну и все. Ну как все? Ну в хорошем смысле все. Он очень много выиграл. Об этом герой узнал лишь спустя пару дней, когда проверил билет через установленный в магазине аппарат и увидел интригующую надпись: «Отнесите билет в лотерейный центр». Продавец объяснил, что чаще всего это означает крупный выигрыш. Так оно и вышло. И теперь счастливчик, обладатель приза в размере 50 тысяч долларов. Не денег ради, а вот интуиция, она очень часто реально стучит прям за руку, прям за шиворот, волочет нас в нужную сторону, а мы, думая, что все это просто так, этому сопротивляемся и порой теряем очень большие возможности. Поэтому слушайте свою интуицию. Это подсказки вселенной. Ох, затопчут меня рано или поздно тапками.
1: Утка Fast News.
2: Ну а теперь о папах. Вот у нас же как? Я же мать. Вот это вот, да, я мать, я все знаю. А вы, папы, там так. Герой этой истории 36 лет. И в последние годы он не особенно часто активно общался со своим 70-летним отцом. Ай-яй-яй, нельзя-нельзя. Поэтому мужчина был очень растроган, настолько сильно, что даже рассказал об этом в интернете, когда папа приехал к нему в гости, да не с пустыми руками, а с удивительным подарком. Папа привез свои старые штаны, которые он всегда называл аэропортовыми. Ну, суть в том, что папа каждый раз одевал эти штаны, когда им с сыном, тогда еще маленьким, нужно было куда-то лететь. Если бы мальчик потерялся в аэропорту, он мог бы дать оригинальное, подробное, приметное описание отца. Мужчину в фиолетовых штанах с оранжевыми динозаврами на скейтбордах сложно было бы не заметить. Ну, посмотрите, как мило. 70 лет уже папе, долго не общались. Вот. И вот папа подарил сыну вот свои аэропортовые штаны. Это вот в таких штанах он специально летал с сыном, когда тут был малой. Ну, я еще раз переведу. И для того, чтобы, если вдруг сын потерялся от отца, то вот по таким штанам его надо было искать. Наш герой добавил, что на долгие годы забыл про эти штаны и даже не знал, что папа их сохранил. Ну, а подобное напоминание о золотых годах детства тронуло бы кого угодно. Мысль о том, что папа сберег эти штаны через все переезды и жизненные перемены, чтобы однажды подарить их сыну, значило для него невероятно много. Мы, папы, порой очень многого не показываем. Опять же, по той сути, что мы мужчины. Мы, мужчины, все-таки должны быть брутальные, мы должны быть несгибаемы, крепки и плечами, и стенами, там, и всем остальным. Но поверьте, у нас внутри тоже горит очень много всего по отношению к нашим детям. Какая милая история, да? Браво! Молодец! Настоящий папа!

0: Реклама.
1: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда. Ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад плюс к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by.
3: Белагропромбанк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
2: Душевное радио.

Это Бодрисимо Шоу. Всем хорошего настроения в этот понедельник. Несмотря ни на что, ни на гудя... Кстати, я перепугался, так я вам сейчас расскажу. У меня навязчивая идея, ну, автомобиль достаточно старый, у нее иногда срабатывает сигнализация. И мне показалось, что сигнализация стала вот работать в выходные. И я заранее прошу прощения, слава богу. Но она, по-моему, сработала только один единственный раз. Вот, а я ж человек с совестью, я выгляжу как бессовестный человек. Но на самом деле во мне очень много совести, это абсолютная правда, друзья. Поэтому если кому-то мой автомобиль помешал, по-моему, все-таки она кричала. Но вроде бы крикнул, я уже потом, уже прям бегал на балкон, там слухал. Вроде все, один раз крикнула и замолчала. И от этого мне как-то вот

случилось, чего нового приключилось, чем новым можно гордиться. Может, дети что-то как-то вам сделали такое, ну, подарок, я думаю, не физический, а именно какой-то эмоциональный, вы что-то там узнали. Это все новости из глубины наших замечательных душевных людей. Звучит стрёмно, но это правда. И поэтому эти новости должны озвучиваться не где-нибудь, что где-нибудь, а исключительно на волне душевного радио. Поэтому приходим к нам в Телеграм, душевный радиочат мы называемся, рассказывайте, что оно... Ну, это звучит так. Что новенького? Раньше у нас во дворах как было, когда мы какие-то игры играли, мы говорили, кто на новенького? А сейчас это все перефразировал. Что новенького произошло в вашей жизни? Это очень важно и очень интересно. Еще раз, у нас в Телеграме все это можно написать и услышать на своей любимой радиоволне. Душевный радиочат называется. О, глядите, группа «Мираж», я жду тебя. Ну, прям как доктор прописал.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Доброе утро. Премьер-министр Александр Турчин накануне прибыл в Екатеринбург. Там стартовала международная промышленная выставка «Иннопрома». Как сообщает Билд, руководитель нашего правительства встретился со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным. Основная тема – углубление экономической интеграции. Также Александр Турчин пригласил Михаила Мишустина на форум «Иннопром Беларусь», который пройдет в Минске с 30 сентября по 2 октября. Более 100 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию накануне. Зарегистрировано 6 преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий. Как сообщили в МВД, заблокирована возможность платежей по 5 иностранным платежным реквизитам при остановленной расходной операции по 47 счетам. Среди наиболее распространенных способов совершения преступлений – покупка товаров в интернете и вишенка от имени якобы должностных лиц. Госавтоинспекция отметила 90-летний юбилей 3 июля в День независимости, однако главное торжество еще впереди. Масштабный городской праздник состоится завтра на Октябрьской площади. Там представят весь ретро-транспорт, находившийся в распоряжении госавтоинспекции. В программе показательные выступления сотрудников спецподразделения «Стрела». Также зрители впервые смогут увидеть живую летопись ведомства, воссозданную в лицах и ключевых событиях. Начало мероприятия в 16:30, вход свободный. 14-й тур чемпионата мира Беларуси по футболу завершился накануне. Торпедо БелАЗ уступила Ислыче 0-2, Белшина сыграла в ничью с Барановичами 1-1. Со счетом 0-1 завершились матчи Неман, Арсенал и Батэ Гомель. Минская Динамо обыграла Минск 3-0, а Витебск победил Днепр с минимальным перевесом 1-0. Славия Мозырь проиграла МЛ Витебску со счетом 2-4. С таким же счетом Нафтан уступил Брестскому Динамо. К новостям компании доставка еды просто и выгодно. Более 70 ресторанов со скидками от 50% в Минске на Сливки Бай. Порадуйте себя выгодными вкусностями. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 31 копейка, 10 юаней 4 рубля 28 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 73 копейки.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы и сильный порывистый ветер. В Бресте плюс 21-23, в Гродно 20-22, в Гомеле 18-20, в Витебске, в Могилеве 17-19 тепла, в Минске дождь и 18-20 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем.

0: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
3: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
4: Ненаказуемо.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо!
1: Шоу!
0: Будем больше.

здравствуйте, уважаемые друзья! Вы правильно настроены? Все верно! Там, где радостно, там, где хорошо, там, где музыкально, это все волна душевного радио. Ну и бодрительное шоу в исполнении Дмитрия Санковича. Здрасте! Раскланялся я, тот, кто смотрит лайв-трансляцию, либо через наш официальный сайт душевнорадио.бай, либо через наш телеграм душевное радио чат, тот вид, вот так вот. Та-дам! Слушайте, да, понедельник. Понедельник всегда начинается очень тяжело, потому что тянет шашлык назад, тянет вот эта вот дружеская атмосфера по баням, но это же все происходит на самом деле, это здорово, это часть нашей генетической культуры, я бы сказал бы даже, но тем не менее, приходит понедельник, надо начинаться, надо уметь правильно себя настраивать, начинается настройка на волну душевного радио, ну и делимся своими новостями, чего новенького происходит в жизни. Может быть, кто-то планами на эту рабочую неделю поделится. Ну, будет здорово. Вон, Макс молодой. А я сейчас отвечу тебе, Макс. И прям вот так, как ты не ожидал. Он прислал скриншот, где Бразилия проиграла на чемпионате мира Норвегии. Буквально вчера. Лично для меня это что-то новенькое. Я бы еще понял, если бы они вчера в хоккей играли. Ага, сборная Бразилии, да, в хоккей. Бразилия уже не та. Слушай, Макс, но время-то идет вперед. Лидеров всегда кто-то подтапливает. Потому что если кто-то где-то лидирует, то обязательно найдется тот, кто, знаете, там, вытирая пот со лба, говорит, я тебе покажу. Вот я научусь, и я тебе покажу. И это есть на самом деле эволюция. Поэтому, ну, мне кажется, что Бразилия стала отступать с тех пор, ну, давайте скажем, глобально, когда поле покинул Пеле. Вот, ну, вот. И тогда вот уже, наверное, и все это и началось. А сейчас... Ой, сейчас завалят меня дизлайками, да? Ну, это вот я предположил, сам не футболист от слова вообще. Опять потерял, получается, достаточно приличное количество очков в рейтинге, да, в своем среди вас. Но, тем не менее, говорю правду, я как-то достаточно ровно дышу. К футболу, ну, у каждого свое. Точно так же, как и к гаражам. Может, просто потому, что никогда не было. А вот это классненько Инесса Каландай прислала, да. Оцените, вот коллаборация, это она продолжается, но уже там призов там особо нет. Это душевные яйца, да, вместе с Кобринской птицефабрикой. Очень здорово, очень красиво. Мы даже себе вот с женой оставили в качестве, ну, такого сувенира, что ли. Ну, не сами яйца, конечно, а наклейки все эти, потому что выглядит очень здорово, очень интересно и очень классно. Ребят, что у вас новенького в жизни? Рассказывайте у нас в Телеграме, душевное радио Чам. Чем живете, чем горите, чем, что планируете дальше? Вот это все очень важно для всех нас. Пишите, расскажем.

0: продолжаем. Здесь Бодрисимо Шоу, здесь Дмитрий Санкович. Всем здрасте, всем привет, всем хорошего настроения. Вы знаете, сегодня надо отметить. Дело в том, что я сегодня, когда ехал на работу, я увидел, что все-таки люди умеют радоваться. И сегодня как-то, может, это потому что лето. Может быть, потому что, ну, как сказать. Может быть, потому что у всех грядет отпуск. А вообще, вот это предубеждение, что в основном основная масса ходит в отпуск летом. Раньше так было, и все хотели, или это сейчас такая привилегия, что ли, пойти в отпуск летом. И мне кажется, нет людей, которые любят, вот все, не давайте мне летом, в июле, в эту жару, не хочу я ни на какое Минское море, отправьте меня вот эту вот, в эту слякотную зиму, я буду сидеть и из окна смотреть и радоваться, попивая теплый кофе. Нет, не так? Вот, и мне кажется, что это есть ощущение у людей радостного понедельника, потому что где-то не за горами отпуск. И мне кажется, что пик отпускных, может, не прав я, а отпускных идей, отпускных настроений, отпускного какого-то, я очень люблю это определение, бешенства, ура, отпуск, он приходится все-таки где-то вот на середину июля, конец июля. И для того, чтобы по-настоящему отдохнуть, все-таки нужно лето. Нужно лето, нужно купаться, нужен запах шашлыков и все остальное. Я могу, конечно, быть в плену каких-то стереотипов, но я вот чисто интуитивно прочувствовал вот эту вот искреннюю радость, которая существует у людей. И сегодня был какой-то вот прям вот особенный понедельник. Ну, с чем всех, конечно, и поздравляю. Отпуск – это хорошо. Мне пока мечтать еще достаточно рановато. Мне практически месяц, но я особо по этому поводу не парюсь. Мне с вами хорошо. Надеюсь, что это взаимно. Идем далее. Совсем скоро Шура, Холодная Луна. Я, кстати, напоминаю, что у нас с вами впереди танцплощадки есть возможность встретиться. И очень здорово. Все, хватит уже. Друг без друга. Это нечестно. Да, действительно, можно встретиться с танцплощадками, вне зависимости от того, что закончен основной сезон, где мы сами организовываем площадки. Летом тоже возможны встречи. Так в ночь с 11 на 12 июля дискотека, танцплощадка Душевного радио на фестивале «Александрия». Так что приезжайте, ой, потанцуем, ой, будет здорово. Ну и в ночь с 16 на 17 июля танцплощадка на Славянском базаре, на юбилейном, 35-м. Это вообще бомба. Приезжайте, жду всех, там и Шура будет, и Татьяна Буланова будет, и отпетые мошенники будут, да, вот это лайнап. Живи не хочу, лучше хочу. И вот Шура у нас, Холодная Луна, совсем скоро, но с натяжкой, но, опять же, красавчик. Красавчик.
1: Память в камне. Крупная компания. Гарантии, как гранит. Память в камне.бай.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Ой, Галина, какую интересную фотографию нам прислала. Я тоже сегодня глянул на свой фитнес-трекер, или как это называется, то, что у меня на руке до сих пор. И заметил, что плюс 12, Галина меня переплюнула, она прислала термометр. Всем теплого лета, снимок 8 утра, Минская область. Копельский район, деревня Томачево, наверное, да, плюс 11 было. Каждый раз, глядя на градусники, ну, вам привет огромный. Смотри, кошак у вас такой, ну, ему-то нормально, да, плюс 11. Я каждый раз, глядя на подобные градусники, вспоминаю свою абсолютно реальную армейскую историю. Это когда я был сержантом, остался в расположении, весь мой дивизион, это зенитно-ракетный полк «Ворша» был. Отправился утром в четверг, вот нас водили в баню. Я там, ну, был же дежурный там, по дивизиону, поэтому остался. И было достаточно холодно, у нас были казармы 812 года постройки, еще при Наполеоне. И ко мне, значит, зашел там настоящий полковник, там, по-моему, зам по тылу был такой, маленький такой, кругленький. И он, значит, в первом, и мы там лю-лю-лю-лю-лю, ну, то есть доложились, мы были гвардейская часть, как положено, а он тут же, значит, рванул к термометру, который тоже показывал: «Галя, ну, у вас вот плюс 11, а у нас был плюс 12». А по... Я же рассказывал эту историю, но кто знает, тот еще раз улыбнется. Вот. А по уставу положено плюс 22. И он меня подзывает, ну, я, значит, там, гвардии сержант Санкович, ля-ля-ля, 3 рубля. Он говорит: что это? Я говорю: термометр, товарищ полковник. Ну, а? Я говорю: ну, а? Что показывает? Я говорю: плюс 12. А должен? Я говорю: плюс 22. Вывод? Ну, он ходит, ну, какой может быть вывод? Я говорю... Смотрю на него вопрошающе, он: заменить градусник, доложить командиру. Ну, я доложил, естественно, заменили, толку не было, спали под шинелями. Но лучше прохладно, чем жарко для кого-то, кому-то наоборот, тут жару там не переносит. Я, кстати, пару лайфхаков таких вот интересов, хоть я этого не знал, автомобилистам хочу подарить. Если будет впереди еще очень жарко, а будет еще очень жарко, говорят, что это, ну, так, просто перерыв нам дали небольшой. Прикиньте, вот я этого не знал. Перед тем, как выйти из машины, когда очень жарко на улице и такое жгучее солнце, советуют перекрутить руль вниз. Ну, казалось бы, зачем? Так вот, в очень жаркую погоду это поможет сохранить прохладную ту часть руля, за которую вы держитесь при вождении. Обожаю такие вещи, прикиньте. Вот теперь точно буду поступать таким образом, когда к нам вернется вот эта наша любимая июльская жара, я просто в этом не сомневаюсь. Буду перекручивать руль, потому что садишься в автомобиль, конечно, в первую очередь кондишн включаешь, а во вторую пытаешься охладить руки, когда хватаешься за руль. Шикарная идея, пользуйтесь.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: В Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте Спортмастер.бай. Акция действует по 31 июля 2026 года.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Ну что, остается только в стиле группы «Итай». Пожелаю всем вам, дорогие друзья, чтобы если ангелы и плакали, то только от умиления, глядя, насколько же у вас в жизни все клево и хорошо. Аккуратненько, мелкими шагами, как по тонкому льду, мы с вами начали очередную трудовую неделю в совместной компании с «Волной душевного радио». Я прям почему-то уверен, но просто чувствую, что именно наш трек-лист поможет вам смотреть вперед широко открытыми горящими глазами. А как же ж по-другому? Ребят, дорогие, с вами было хорошо, надеюсь, что это взаимно. Услышимся завтра с 8 до 11 традиционно. Постоянство – это признак мастерства. В рамках «Бодриссимо» шоу на «Волне душевного радио» всегда искренне ваш, ну, вы знаете, Дмитрий Самкович. До встречи!
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Здравствуйте. Президент Александр Лукашенко принял с докладом главу Национального олимпийского комитета Виктора Лукашенко. Как пишет Билд, глава государства озвучил два вопроса. Внутренняя ситуация в спорте, в развитии недавнего совещания по хоккею, а также обстановка на внешнем треке. Также Александр Лукашенко предложил обсудить кадровые вопросы в сфере. Им поинтересовался мнением о том, как работает руководящая тройка в составе курирующего спорт вице-премьера, профильного министра и самого руководителя. Еще одна тема касалась персональных задач Виктора Лукашенко в международной деятельности, не касающихся спорта, сотрудничества с Оманом, Арабскими Эмиратами и отчасти странами Африки. Договоренности с Индонезией вскоре дадут практический результат. Об этом заявил вице-премьер Виктор Каранкевич в эфире телеканала «Беларусь-1». Оценивая итоги переговоров президентов Беларуси и Индонезии в Джакарте, заместитель премьер-министра отметил, что встреча двух лидеров прошла в очень открытой и доверительной атмосфере. Стороны подписали дорожную карту и меморандум, и также решаются вопросы логистики. Есть определенные результаты, в том числе по поставкам продуктов питания. В Беларуси начали выдавать сертификации ЦТ. Получить их абитуриенты могут там, где проходили испытания. С собой нужно взять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, аттестат или диплом, пропуск со штампом «Тестирование прошел». Забрать сертификат может сам абитуриент или его представитель. В последнем случае потребуется подтверждение статуса законного представителя. Если забрать сертификат в срок не получится, он будет храниться в пункте проведения испытания до конца следующего года. В Беловежской пуще появится большая площадка для концертов и фестивалей. Как пишет СББАЙ, ее собираются возвести рядом с археологическим музеем. Когда именно начнут строить новый объект, неизвестно. Чтобы начать стройку, нацпарку придется изменить статус этих земель. Новость предоставлена билетным оператором Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. К новостям компании «Государственные учреждения», Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Изо льна и соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти и салфетки и многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5, станция метро Первомайская. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 31 копейка, 10 юаней 4 рубля 28 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 73 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, сильный порывистый ветер. В Бресте плюс 21-23, в Гродно плюс 20-22, в Гомеле 18-20, в Витебске и в Могилеве 17-19, тепла в Минске, дождь и 18-20 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
1: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

могут вольно обращаться со временем, ничуть не опасаясь за последствия. Полковник Максим Максимович Исаев едет в Берлин. Он едет работать.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Во Дворце независимости прошла торжественная церемония чествования выпускников высших военных учебных заведений высшего офицерского состава. Как сообщает Белта, глава государства Александр Лукашенко отметил, что мероприятие традиционно проходит в начале июля, когда белорусы отмечают День независимости. Белорусский лидер убежден, по-настоящему суверенной может быть только та страна, особенно сейчас, которая имеет сильную, хорошо вооруженную и преданную народу и государству армию, имеющую в своем составе настоящих профессионалов в погонах. Международная промышленная выставка «Иннопром» открылась накануне в Екатеринбурге. Крупнейшая национальная экспозиция традиционно в Беларуси. Главная тема форума, который завершится 9 июля – производство без границ. На белорусском стенде новинки машиностроения. Троллейбус «МАЗ» с увеличенным автономным ходом, уже работающий в Казани, модель «Ольгерт» от БКМ холдинга, а также мощный трактор «Беларусь 3522». Могирев «Лифтмаш» покажет лифт с управлением через отдельный стенд у «БелАЗа» с самым большим в мире карьерным самосвалом и зоной виртуальной реальности. Научные разработки представляют Национальная академия наук и резиденты технопарков. Около 22 тысяч человек в Беларуси посетили экспозицию «Поезда Победы». Финальной точкой маршрута стал Минск, куда состав прибыл накануне Дня независимости и на протяжении 4 дней принимал посетителей. С 21 июня по 5 июля уникальный передвижной музей познакомил с экспозицией жителей Бреста, Барановичей, Гродно, Гомеля, Могилева, Витебска и Минска. Всего же за 5 лет реализации проекта в нашей стране в передвижном музее побывали около 160 тысяч жителей. Дни культуры Узбекистана проходят в Беларуси. Дни узбекского кино стартуют завтра и продлятся по 9 июля в столичном кинотеатре «Победа». Торжественные церемонии открытия Дней культуры Узбекистана в Беларуси и гала-концерт мастеров искусств Узбекистана состоятся во Дворце Республики 8 июля. В фойе будет работать художественная выставка и экспозиция народных прикладных ремесел Узбекистана. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 31 копейка, 10 юаней 4 рубля 28 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 73 копейки.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, сильный порывистый ветер. В Бресте плюс 21-23, в Гродно 20-22, в Гомеле 18-20, в Витебске и в Могилеве 17-19 тепла, в Минске дождь и 18-20 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.

0: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
1: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей тринестре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмедпрепараты.
2: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
3: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-1057.
5: Доброго дня!

0: Реклама.
1: Пусть тебе приснится пальма де Майорка.
2: Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом. Лучшие песни «За милых дам», 3 сентября «Марджанджа» и многие другие хиты. 4 декабря «Большой зал Дворца Республики». Билеты на Ticket.pro. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Недушный день.
5: Доброе утро! Хочу сказать тем, кто только сейчас проснулся. Да, в такую погоду хочется подремать подольше, правда? Барабанит за окном. Ну, в столице так, где-то явно солнышко сияет. И вообще привет всем, кто давно делает бодрый вид с утра. Время в понедельник вообще по-особенному течет. Оно тягучее, оно какое-то вязкое, все хочется делать не спеша. Мне кажется, в этой замедленности и вообще-то мы самые такие честные с вами вот в этом состоянии. Не нарочито продуктивном, не очень даже сонном, таком спокойном, да? Но еще сегодня нам такая ночь предстоит. Волшебная, сказочная, купальская. И мне кажется, ее главный секрет не в том, чтобы обязательно разжечь пламя, прыгнуть выше, дальше, но чтобы что-то с собой хорошее принести в следующие дни своей долгой-долгой жизни. Больше света и в этот день, и в следующий, и в последующий. Вообще, что бы ни случилось, вот вынять дни сегодня, ждете этой купальской ночи, я с вами рядышком. Ну и вообще, чтобы время как-то легче проходило, можно дотянуться до студии сообщениями в ТГ-чате, можно приветами уже начинать делиться, можно заглянуть на сайт душевнорадио.бай, посмотреть, что тут в студии у нас происходит, есть прямая трансляция. Ну и что, уже можно делиться приветами, напоминаю, так плавненько, мягенько, а может резко, будто босиком, да, в росу, вот так вот раз, и приветы. Ну и пойдем творить добро, давайте будем делиться какими-нибудь хорошими сообщениями. 6 июля на календаре.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Очевидно, погоде нравится удивлять и выходить за рамки наших ожиданий. Это где-то в параллельной вселенной. Все поры года плавненько одна в одну перетекают. Логично, зимой холодно, потом теплее-теплее, летом жара, постепенно это все накаляется, да, к августу, и в сентябре начинает поверхность асфальта остывать. Но нам сейчас важно, чтобы снег не пошел, невзначай. Поглядываем за окном, проверяем, как там обстановочка. Но удивительно, как тема температуры за окном, осадков нас всех объединяет. Погода интересна каждому. У кого-то огороды, теплицы, кому-то нужно решить, в чем ребенка отправлять кататься на велосипеде или дойти до работы, правильно? Это вообще скрепа поколений. Но сегодня даже я ворвалась коллегам с каплями, стекающими по лицу, а все потому, что понадеялась проскочить. И телефон обманул. Вот какой он вредный, да? Зонт не взяла, да и вообще в это время осадки не должны были случиться, но случились. Зато прогулялась под летним дождем, как давно и хотела. Бежать смысла уже не было никакого. Теперь вот усиленно отогреваюсь чаем. И сушу футболку, да, куда же без этого. Но и немного выйти из колеи, потерять такой привычный образ полезно каждому, каждому из нас. Испачкать супердорогой и строгий пиджак, убрать телефон подальше и прыгнуть через костер, даже метафорически, рискнуть, да, набраться смелости и сделать какой-то такой важный, интересный шаг. Почувствовать эти горящие румяные щеки, пылающие от какой-то идеи, от возбуждения, почувствовать себя живыми. Но это очень полезно. И мне кажется, купальская ночь, которая вот-вот будет сегодня, да, в ночь 6 на 7 июля, она не просто так летом появилась. Она будет у нас настоящих. Тех, кто вот уже окончательно промерз и окостенел, наконец-то летом будет, обращает так интенсивно внимание на важное, на все, что вокруг может помочь снять маски, если, конечно, поверить в эту ночь, очень чего-то захотеть, загадать желание. И можно, да, конечно, бросить какой-то красивый венок в воду, а можно просто вот так вот мысленно подумать, а чего бы мне хотелось. Но если это все можно решить каким-то добрым словом, напомнить людям таким надежным, верным, приятным о том, что мы соскучились, мы их любим, то даже душевное радио вот исполнит любые желания. Пишите в телеграм-чат «Радин» и добавляйтесь туда, там три алых сердечка. Все легко, пишите любые сообщения, и мы передадим их на всю страну.
0: Если завтра, то в постель. Если радио, то душевное.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
2: Светофор.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
4: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
5: Привет в обед на «Душевном радио».
6: Ой, посмотрела в наш инстаграм, вы там такое пишете и присылаете, даже голоса почему-то представляю, потому что так красочно и эмоционально еще смайликов добавили, восклицательных знаков. Ну, в общем, первое сообщение от Ирины. «Привет, в понедельник отправляет маме люди, которая когда-то сказала, что Ирина мается дурью». Да, вот цитата, это в кавычках, ровно 3 года назад. Вычитала, что в купалье надо плести венок из полыни и васильков, пригласила подружек с собой на дачу. Там есть речушка, не то чтобы речушка, пишет Ирина, такой ручеек, да. Вот, чтобы у всех все наладилось в личной жизни. Сплели эти веночки и отправили. Ну, это было все, я так понимаю, под веселый хохот, под какие-то песни вообще. Любим мы себя такими почувствовать свободными, причастными к каким-то заклинаниям, да, гаданиям. Ну вот, девчонки отправили свои венки по этому ручейку, вот, и лужицы, плавно перетекающие в лужицы. И рассказывает, что, оказывается, через пару дней, да, она познакомилась с человеком, с которым вот уже ровно 3 года вместе, представляете? И передает маме привет Людмиле и Сергею, с которым вот они познакомились 3 года назад. Ребят, сегодня годовщина, знакомство. Вот так оно бывает. Но уже, Сергей, вы не подведите, если слушаете. Нужна красивая история, нужна хорошая ее продолжение, развитие по закону драматургии, да. Ну и маме тоже привет Людмиле. Девушки, есть там какой-нибудь следующий венок, чтобы мужчина стал более решительным? Какие еще купальские традиции вы знаете? Можете написать в телеграм-чат «Душевного радио» и просто поделиться совершенно не купальскими, но зато обеденными приветами.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, добрый день. Президент вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу. Торжественная церемония прошла во Дворце независимости. Как передает Билд, Александр Лукашенко также вручил специальные листы об объявлении благодарности президента выпускникам, окончившим военное учебное заведение с отличными показателями в учебе. Всем выпускникам уже завтра предстоит возглавить воинские коллективы и заняться совершенствованием формы и способов поддержания применения воинских подразделений по предназначению. Обращаясь к генералам, президент подчеркнул, в нашей стране высокое воинское звание такого уровня получить непросто. Это не только почет и уважение, но и наивысшая ответственность за спрос и спрос за дело. Народ доверил военным самое дорогое, свое мирное настоящее и будущее. В центре Минска до конца лета ограничили движение транспорта. Речь об участке проспекта Независимости от Купалы до площади Победы. Там началась реконструкция моста через Вислы, чей проезд разрешен только общественному транспорту. Объезд данного участка возможен по первому и второму транспортным кольцам, а также по улицам центральной части города, прилегающим к проспекту Независимости. На ряде участков изменена схема организации дорожного движения, но в первые дни пробок не избежать. Картина Марка Шагала «Прогулка» останется в столице до октября. Об этом договорились премьер-министры Беларуси и России Александр Турчин и Михаил Мишустин. Напомню, шедевр Шагала из собрания Государственного русского музея сейчас можно увидеть в Национальном художественном музее Беларуси. Новость стала своеобразным подарком для всех поклонников творчества мастера в день рождения художника. Сегодня 6 июля. Плей-офф чемпионата мира по футболу продолжается. Накануне в 1/8 финала Парагвай уступил Франции со счетом 0-1, Бразилия проиграла Норвегии 1-2, а Англия обыграла Мексику 3-2. Добавлю, сегодня в 1/8 в 10 вечера Португалия сразится с Испанией, а в 3 часа ночи США встретятся с Бельгией. К новостям компании «Анатолий» доплатит суши 40 штук всего за 28 рублей на сливки «Бай». Не пропусти выгоду. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3 рубля 31 копейка, 10 юаней 4 рубля 28 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 73 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, сильный порывистый ветер. В Бресте плюс 21-23, в Гродно плюс 20-22, в Гомеле 18-20, в Витебске и в Могилеве 17-19, в Минске дождь и 18-20 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.
0: Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Доброго

0: Недушный день.
1: Капли дождя стекают по травинкам, где-то земля трескается от засушливого, солнечного, горячего дня, ну а где-то в пионе гудит шмель, где-то чайник кипит, и мы суетимся. И никакой понедельник не тяжелый, очень даже приятный, и в целом по стране не душный. Ну, может быть, даже еще слегка магический, потому что сегодня ночью нас ждет купалье. Будем венки плести, отправимся куда-нибудь на речку, как отправим этот венок в плавание, как найдем свою судьбу. Но это актуально для тех, кто еще не определился. А вообще, так можно вокруг себя найти то, что радует. И очень много этих объектов. Это может быть просто какой-то красивый листок или открыточка на подоконнике, или улыбающийся коллега, а может, кофе в чашке, что подарила сестра. Все это приносит нам радость, удовольствие. Очень хочу, чтобы в этом часе мы с вами поделились тем, что радует нас в понедельник, своими маленькими или большими радостями. В телеграм-чате присылайте фотографии того, что вас сегодня улыбнуло, что сделало ваш понедельник лучше, что вернуло вам ощущение счастья и вызвало улыбку широкую, естественную, настоящую на лице. Ну и в конце этого часа кому-то из вас, кому-то из тех, кто пришлет фото того, что порадовало сегодня или на выходных, тоже как вариант, подарим набор чая Такамори. Жду фотографии.
0: Душевное радио. Слушаем любимое. Проверь.

0: Реклама. Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс» к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by. Белагропромбанк.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.
3: Всем привет, с вами группа «Коза Ностра». Слушайте наши лучшие песни на волне душевного радио.

0: Недушный день.
1: В моем детстве первого папоротника играло очень важную роль. Оно и было опахалом, когда фараонов играли. Оно еще очень игриво оттопыривалось из соломенной шляпки. Да, как павлинье перо. В венки тоже папоротники мы вплетали и украшали свои головы с выцвевшими от солнца волосами, такими красивыми, да, элементами, ну, просто летнего дачного какого-то вайба. Но всегда нравилось это растение из-за цвета насыщенного и умения сделать любой мрачный пейзаж более живым. Какое-то благоговение перед кустарником на генетическом уровне, оказывается, проявлялось, потому что папоротники – древнейшие растения. Им более 400 миллионов лет. Они росли еще даже до динозавров, представляете? И еще в далеком прошлом практически на всех континентах был такой древовидный папоротник. Его сейчас ученые называют Псарониус. Его высота была 10 метров. Ну, около того, насколько они могут это установить, ученые, то, что было когда-то. Ну и диаметр ствола папоротника был целый метр. Гиганты, да. И, кстати, папоротники совсем не имеют листьев, а то, что мы видим, это листовидная пластина под названием вайя. Вот так вот. Но еще интересно, что папоротник никогда не цветет. Вообще никогда. Вообще-вообще. Потому что он размножается спорами, а не семенами. Но люди веками верили, что один раз в году, хоть в купальскую ночь, правильно, он всегда выдает огненный цветок. И с научной точки зрения это, конечно, полная белиберда, но с точки зрения нашей веры в какое-то чудо, ну, это, конечно же, правда. Потому что цветок папоротника – это совсем не про ботанику, это про способность верить в чудеса. Да, это про тот момент, когда смотришь на мир иначе, на секундочку или на целую ночь, и что-то внутри расцветает, в сердце. Ну, конечно же, это звучит банально, но почему банально? Может, это просто звучит волшебно. Ну, а вот эта радость, которая расцветает внутри, она нам даже не в купальскую ночь может нам открыться, каким-то стать откровением, да? Может быть постоянно рядышком с нами, тогда вы очень везучий человек. Я в этом часе попросила вас рассказать, что же радует моих душевных, что вас сегодня улыбнуло, что заставило почувствовать тепло, огромное-огромное счастье. Если это все умещается в фотографию, тогда присылайте их в телеграм-чат Душевного радио. В конце этой музыкальной разговорной 60 минутки кто-то из вас, авторы фотографий, получит подарок от Душевного – набор чая Такамори.
0: Душевное радио. Классика.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Разворачиваем все внимание на себя, любимых, и спрашиваем, как же у нас обстоят дела. Можно себя еще побаловать чем-нибудь приятненьким. Ну и я в долгу тоже не останусь в конце этого часа. Кому-то из вас, тому, кто лучше всех расскажет о том, что сегодня порадовало, улыбку вызвало, тому подарю набор ароматного чая Такамори. Подробненько описывайте свои радости, вот как это сделала Ольга. Она написала нам в Инстаграм, вы можете и туда писать, и в Телеграм-чат, чтобы все видели сообщения. В Инстаграм это более так камерно получается, потому что в директ я принимаю сообщения. Пишет Ольга о том, что ее сегодня больше всего порадовало фото с выпускниками. Она учитель, а фото было сделано во время выпускного бала. И она как вспомнила, что во время вот этой вот вспышки очень хотела, чтобы у каждого из ее класса, у каждого человека все получилось в жизни. И сегодня она взглянула, да, к сожалению, не написала Ольга о том, какая школа, какой учитель, в какой она школе, какой класс она выпустила, но все равно фотографию приложила и пишет, что слеза катилась по щеке, да, капля, познакомилась с носом, меробеснущим, мерокурносым. В общем, большой-большой привет своим выпускникам отправляет Ольга. Такая жизнерадостная, кучерявая, как еще по фотографии определить, ну и с большим-большим букетом цветов она на фото. Ольга, я понимаю, что вы, да-да-да, ваши ученики счастливы уже потому, что у них такая учительница, и уверена, держитесь, мы с вами, плакать, это нормально, и уверена тоже, что у них все получится. Пускай ошибок наделают сначала куча, поучатся на них чему-то, да, опыт приобретут, а потом у них точно все будет хорошо. Смотрю, что еще вас радует в этом дне или в выходном, или вообще какие у вас радости в жизни. И написала в телеграм-чат Лана о том, что радует ее песик Джем. Вот так вот. Большой привет она, видимо, ему тоже отправляет. Да. Но, да, действительно, привет передаем Джему. Пускай найдет какой-нибудь очень ароматный кустик сегодня на прогулке. Тоже такие радости. Собачки вообще самые жизнерадостные, да, наши питомцы. Как посмотришь, сразу улыбку вызывают. Ну, как-то работает. Ну, как-то это работает. Еще сегодня Анютины глазки улыбнули Александра. И это не эвфемизм, это Анютины глазки в горшочке. Вот жутко звучит, конечно. Так, а еще порадовали сегодня цветы Александра. Какие у нас сентиментальные и нежные мужчины, чувствующие тонко этот день. Ну, вижу, что на фото у вас там солнышко сияет, да? Алиса написала, что 6 июля огромный привет хочет отправить мужу Александру. В эту таинственную ночь они познакомились в 2005 году, и вот уже вместе 21 год. А что может быть лучше, чем находиться рядом с тем самым любимым человеком? Он и Олесе улыбает и направляет вперед, только вперед. А фото стесняется, да, отправить ваш счастливый. Ну, может быть, не тот сейчас вид, да, которым можно похвастаться, потому что надо же как-то подтвердить ваши слова, что вы счастливы, о том, что вы, он заставляет вас улыбаться, а не смеяться, правильно?
0: Душевное радио. Классика хитов. Классика.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге Онлайнер. Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог Онлайнер. Легкий выбор сложных товаров.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио
1: с Ольгой Шибека.
2: Иногда чувствую, надо посмотреть и фильмы о любви, и с хэппи-эндом, или с каким-нибудь очень-очень слезливым эндом. Но иногда триллер самый разрушительный подходит идеально настроению. Ну и иногда от интеллектуального фастфуда тоже не бегу. Разное читаю, и спектр от просвещения до полного разложения есть в жизни. Ну, да потому что нормально чувствовать, что сейчас надо. И кормить себя только брокколи, да, красной рыбкой, это, конечно, очень прекрасно. Но как же пицца? Вкус к жизни, к счастью. Сегодня пробуждаем в эфире и сами просыпаемся. О том, что вас сегодня порадовало, что подарило улыбку, рассказывали в ТГ-чате душевного радио. Спасибо всем, кто откликнулся на одну счастливую ведущую. В мире стало больше, это точно. Ну и цветочки были, фотографии, улыбки коллег сегодня тоже присылали. Фото своих любимых питомцев, красивых таких, ушастеньких, носастеньких, милых, прекрасных. Ну, Арина написала, что сегодня ровно 30 лет, как они с мужем вместе. У нее тоже пасмурное утро, как и у нас тут тоже оно было. Видимо, мы где-то рядышком обитаем. Порадовал ее супруг, купил светильник в виде сердечка. И это очень Ирину порадовало. Как нам мало нужно для счастья, правда? Он словно свое сердце вам подарил. Ну, а 30 лет вместе, я уверена, вы уже освоили те самые знаменитые выразительные взгляды в браке, когда по одному взмаху ресниц ему уже сразу...

0: сразу понятно, что он что-то сделал не так. И он сразу начинает и уборкой заниматься, и мусор на всякий случай проверяет, вынес ли, ничего ли, не забыл, да, и за продуктами сходить, и обязательно тоже милую нужно поцеловать, да. Ну и на всякий случай сердце вам свое тоже вручил, ну, храните его бережно, Ирина. Почему-то именно вам хочу подарить набор чая Такамори сегодня. Поздравляю с годовщиной и с тем, что сегодня и вообще очень долго вы сможете выбирать свои... Выбирать вкус утра, выбирать как легко, как вы его начнете. Ну а мы можем выбрать свой чайный вкус на сайте takamori.by. Расскажу, Марина, как забрать подарок за кадром.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. К затягиванию вооруженного противостояния в Украине всеми силами стремится Международная партия войны. Об этом Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, передает Билта. Главным очагом напряженности в регионе остается конфликт в Украине. Александр Лукашенко обратил внимание на продолжающуюся гибридную войну против Беларуси, в которой используются политический и информационный прессинг, активный шпионаж и провокации на южных границах страны. Глава государства подчеркнул, что белорусский народ хорошо усвоил уроки истории и на генетическом уровне не приемлет войны. Витебск готовится принять Славянский базар. Там уже приступили к монтажу сцены на главной площадке в летнем амфитеатре. Его модернизировали, обновили зрительские кресла и установили умную подсветку. Среди основных локаций также концертный зал «Витебск» и центральный спортивный комплекс. Ожидается много иностранных гостей. Весь июль по распоряжению президента для граждан 71 государства действует безвизовый режим. 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске пройдет с 14 по 20 июля. В 2025-м зафиксирован самый низкий показатель преступности за всю историю независимой Беларуси. Об этом рассказали в Следственном комитете. По словам правоохранителей, более 35% преступлений, совершенных за первое полугодие 2026 года, это киберпреступления. Появилась информация о новых кнопочных телефонах, которые выйдут под брендом Nokia. Главной особенностью гаджетов станет поддержка некоторых инструментов на базе искусственного интеллекта, а также возможность совершать видеозвонки. Всего анонсировано 4 модели. Несмотря на традиционный стиль, телефоны получили ряд современных функций. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3,31, 10 юаней 4 рубля 28 копеек, 100 российских 3,73.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами грозы. Температура ночью составит от 9 до 15 тепла, днем в Бресте и Гомеле плюс 20, в Витебске 16-18 с плюсом, в Гродно и Могилеве плюс 17-18, а в Минске завтра до 19 тепла, пройдут дожди. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Недушный день.
1: Обязательно в мимолетном взгляде совершенно незнакомых людей получится, если постараемся разглядеть остатки выходных. И вот парадокс. Выходные-то ушли, и от этого факта мы уже начинаем грустить. Отсюда и вот эта психологов знаменитая фраза «дофаминовая яма» или «синдром праздничного спада». Есть такая статистика. Да, случается грусть, тоска в наших сердцах по понедельникам, но есть и хорошая новость. Понедельники открывают в нас большой-большой резерв невиданный для того, чтобы какие-то новые дела начать. Да, много-много стартапов, проектов, даже новых романов начинается именно в понедельник. Можно этому верить, можно нет, но понедельник – это для нас как маленький такой Новый год, но каждую неделю. Представляете, у нас в году 52 Новых года по понедельникам. Но уже, конечно, чуть меньше уже, практически полгода просто уже куда-то как песок сквозь пальцы утекли, но мы за этот понедельник хватаемся, держимся 6 июля на календаре, и чтобы сегодня радость какую-то получить, сыграем с вами музыкальный квиз уже в этом часе, чуть позже, но обязательно он будет, поэтому внимательно слушайте. Ну и сегодня тоже какой-то аттракцион невиданной щедрости, победитель сможет загадать мне любое желание. Вы представляете, на всю страну мне придется его выполнять. Да, так что это точно не стоит пропускать.
0: Реклама. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

Установите мобильное приложение «Лукойл» и получайте баллы за каждую покупку. Накопленными баллами можно рассчитываться за товары и услуги на АЗС, включая топливо. Это выгодно и удобно. Подробная информация на сайте lukoil.by.

0: Музыкальный квиз на душевном радио.
1: Чувствую, как по эфиру пробегают мурашки, и вам передаются от меня, потому что настало время для самой волшебной игры эфира. Помните, сегодня говорили с вами о купальских желаниях, о венках, о папоротнике. Так вот, подумала, почему бы мне не исполнить желание ваше, не какое-нибудь, а самое смелое. Победитель музыкального квиза получит сегодня такую возможность. Правила простые. Я включаю отрывок песни. Всего несколько секунд. Три композиции уже подготовила. Вы угадываете исполнителя. И первый, кто напишет правильный ответ в телеграм-чат душевного радио, становится победителем. Но это еще не все. Главная изюминка, конечно же, в том, что победитель получает право загадать мне любое желание. Вы не ослышались, абсолютно любое. Могу, конечно, потом подсказать каких-нибудь вариантов, но мне кажется, вы сами прекрасно справитесь. Фантазия в понедельник, она такая. Она еще от усталости не уснула, да, только проснулась. Ну что, верю в вас. Открываем телеграм-чат и готовимся узнавать артистов. Удачи!
0: Музыкальный квиз на душевном радио.

0: конечно, я уже жду веселых заданий, добрых, ну, потому что вижу, ответы прилетают к нам в телеграм-чат, особенно активно. Видимо, нравится вам такая система поощрения. Ну что ж, учтем. Итак, давайте проверять, что же это были за артисты. Алексей Глызин, конечно же. Приносишь ты счастливую весть. Потом услышали в эфире «Чили». Ну и, конечно же, группу «Скорпионс». Ну и уже можно аплодировать человека, который прислал правильный ответ первым. Наш телеграм-чат – это Валентина. Валентина, вот я вам лайк сейчас так активно и радостно предвкушающе ставлю. А вы, в свою очередь, в телеграм-чате «Душевного радио» прямо вот сюда, куда прислали правильный ответ, пишите свое задание. Доброе, веселое, интересное, ну и, конечно же, душевное. Как же без этого?
1: Музыкальный квиз на «Душевном радио». Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает. Светофор.
1: Внимание! «Белазы» в городе. Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлевый дом». «Белаз», который поместится у вас дома.
3: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: Недушный день.
1: Занимались сегодня с вами разным, в основном собирательством. Собирали приветы, собирали вот задания сейчас от Валентины. Его очень жду за победу в музыкальном квизе. Но и пришло время взять всю эту легкость, все добро, что за эфир насобирали, и пойти дальше в понедельник со всем этим. Ну еще, кажется, иногда очень страшно написать на радио, позвонить, что-то такое креативное придумать. Думаешь, ну а что? Как это будет выглядеть со стороны? Ну, а, кстати, здесь можно ориентироваться на людей очень интересных. Меня они вдохновляют, думаю, вас тоже вдохновляют. Вот, например, человек по имени Феликс Баумгартен, он прыгнул с высоты 39 километров из стратосферы. Наверное, слышали, да? И он сказал такую вещь. Понял, что страх – это не то, что мешает, а то, что делает прыжок возможным. Если бы мне не было страшно, я бы не почувствовал себя живым. Ну, эта история вообще-то про каждого из нас. Может быть, сегодня мы тоже чего-то боимся начать какое-то дело хорошее. Позвонить тому, кого давно не слышали, и услышать какое-то обвинение в ответ, да? Или признаться в любви, найти новую работу, купить билет на поезд в направлении, о котором давно мечтали. Или просто побыть собой, потанцевать, поразвлекаться. Это наш понедельник. Это наш личный стратосферный шар. Мы будем готовиться к самым смелым своим оживляющим ритуалам. Ну и, конечно же, как начали неделю, так и будем продолжать. Весело, задорно. Спасибо вам большое. Встретимся завтра. Пока-пока.
0: Если лепить, то пельмени. Если радио, то душевное. Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Белорусы – мирные люди, не хотят воевать, но и перед врагом головы склонять не намерены. Об этом Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, передает Белта. Белорусский народ пережил неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны, сказал глава государства. Комитет госконтроля проведет горячую линию по вопросам, связанным с земельной амнистией, завтра. Об этом Белта сообщили в пресс-службе КГК. На горячую линию можно сообщить о проблемных вопросах, связанных с легализацией самовольно занятых земель, в том числе об отсутствии информации о возможности этой легализации или окончании ее сроков. Звонить следует по короткому номеру 191. Более 300 легковых авто ожидают на границе въезда в Польшу. Об этом Белта сообщили в Госпогранкомитете. Перед польским Тирасполем фиксируются 185 легковушек и 21 автобус. Перед пунктами Кузница, Белостоцкая и Бобровники въезда в Польшу ожидают 117 легковых авто. А перед погранпереходами Бобровники и Кукурыки въезда в Польшу ожидают 135 и 330 фур, соответственно. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцену столичного дворца культуры выйдут вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступление оценит профессиональное жюри. Победитель конкурса получит денежный приз и возможность выступить на одном из концертов фестиваля. И к новостям компании. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3,31, 10 юаней 4 рубля и 28 копеек, 100 российских 3,73.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами грозы. Температура ночью составит от 9 до 15 градусов тепла, днем в Бресте и Гомеле плюс 20, в Витебске 16-18 с плюсом, в Гродно и Могилеве плюс 17-19, в Минске завтра до 19 тепла и дожди. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: маме. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Доброго дня.
3: Привет, я Любовь Толкунова, и это группа «Демо». Вы слушаете наши песни на волнах Душевного радио.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге Онлайнер. Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог Онлайнер. Легкий выбор сложных товаров.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Радио. Слушай свое.
1: Всем привет! С вами дуэт Лера Бернатович
2: и Артем Скороль.
1: Слушайте наши лучшие песни на волнах души.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Для развития индустрии и выстраивания настоящих партнерских связей не существует расстояний и границ. Такое мнение выразил премьер-министр Александр Турчин на выставке «Инопром-2026» в Екатеринбурге, сообщает Билта. По его словам, в микроэлектронике ключевая задача – обеспечить промышленность и военно-промышленный комплекс отечественными компонентами. В станкостроении запланирован ежегодный выпуск новых моделей станков с числовым программным управлением для полного обеспечения потребностей предприятий и выхода на внешние рынки. С начала года более 110 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизу. Об этом Белта сообщили в Госпогранкомитете. Большинство путешественников приехали из Литвы, Латвии и Польши. Всего за время действия безвизового порядка нашу страну посетили 1 368 000 жителей Европы. В белорусском пограничном ведомстве напомнили, что глава государства принял решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря включительно. Около 22 тысяч человек стали гостями экспозиции «Поезд Победы» в 2026 году. Об этом рассказали в БЖД. Состав курсировал по Белорусской железной дороге с 21 июня по 5 июля. В преддверии Дня независимости состав прибыл в столицу и на протяжении 4 дней был открыт для всех желающих, поставив яркую точку в масштабном путешествии по стране. Всего же за 5 лет реализации проекта в нашей стране с экспозицией передвижного музея ознакомились порядка 160 тысяч жителей. Вин Дизель сообщил о начале съемок фильма «Форсаж навсегда». Премьера запланирована на 17 марта 2028 года. Это будет 11-я и заключительная часть франшизы боевиков, стартовавшей из фильма «Форсаж» в 2001 году. Новость представлена билетным оператором TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3,31, 10 юаней 4 рубля и 28 копеек, 100 российских 3,73.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами грозы. Температура ночью составит от 9 до 15 тепла, днем в Бресте и Гомеле плюс 20, в Витебске 16-18 с плюсом, в Гродно и Могилеве плюс 17-19. В Минске завтра до 19 тепла, пройдут дожди. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС.бай и по номеру 210.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1.
4: 624-10-57.
0: Доброго дня!

0: спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Каждую ночь с 0 до 2. Вся антология самой популярной ретро-дискотеки душевного радио
3: «Танцплощадка».
2: Как танцуем мы, не танцует больше никто.
4: Танцуют

0: Память в камне. Крупная компания. Гарантии, как гранит. Память в камне.бай.
1: Если седая, то ночь. Если радио, то душевное.
2: Right here on the station that pays. If you want the hits, the whole hits and nothing but the hits. On your FM dial, keep it right here, baby. Modern talking. Cherry, cherry lady. And it goes like that.

0: душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
2: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
3: Белагропромбанк.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Министр промышленности Андрей Кузнецов рассказал об экспозиции Беларуси на Иннопром-2026 в Екатеринбурге, сообщает Белта. На выставке представлено более 20 отечественных предприятий. Изюминка здесь новый троллейбус МАЗ с автономным запасом хода, увеличенным до 30 километров. Это транспорт исключительно белорусско-российского производства, отметил Андрей Кузнецов. Свои передовые промышленные разработки презентуют белорусский металлургический завод «Интеграл», «Белкоммунмаш» и другие флагманы промышленности. В рамках экспозиции «Made in Belarus» гости увидят широкий спектр технологий от металлургии до микроэлектроники. Электронная очередь для абитуриентов начинает работу в Беларуси. Будущие студенты смогут заранее выбрать и забронировать дату и время визита в университет. Необходимо авторизироваться в личном кабинете РИКС, указать вуз, специальность и форму обучения, заказать талон и получить его в PDF-формате и в СМС. Количество талонов ограничено, а бронь можно аннулировать и оформить новую. За 2025 год в Минске открылось 184 новых заведений общественного питания. Об этом рассказали в главстате. Общее количество заведений общепита составило 4583. Чаще всего минчане и гости города выбирают кафе и мини-кафе. Их в столице было 1470. Это почти треть от всех объектов. Также в городе работали 740 кофеен, 542 столовые и 445 ресторанов. Обновлен рейтинг городов мира по стоимости жизни. Минск занял 455-ю строчку рейтинга из 547 позиций. Список возглавляет швейцарский Цюрих. Далее идут Джорджтаун и Люцерн. В составе ранжирования индекс стоимости жизни. Он охватывает цены на потребительские товары и услуги, включая продукты питания, транспорт и коммунальные услуги, но не учитывает расходы на аренду жилья и ипотечные платежи. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3,31, 10 юаней 4 рубля и 28 копеек, 100 российских 3,73.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране будет облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами грозы, температура ночью от 9 до 15 тепла. Днем в Бресте и Гомеле плюс 20, в Витебске 16-18 с плюсом. В Гродно и Могилеве плюс 17-19, в Минске завтра до 19 тепла и дожди. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио проект «Музыка в дорогу», час проверенных драйвовых хитов.
0: Реклама.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
4: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
5: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением закон конструкции или при консультации с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмедпрепараты.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.
6: Заканчиваете дела? Пора в путь.
7: Каждый будний день с 17 до 18 на Душевном радио
6: «Музыка в дорогу». Заправляем эфир хитами вместе с компанией «Лукойл». Полный бак отличного настроения и все, что нужно для движения. «Музыка в дорогу» с 5 до 6 вечера на Душевном.

0: Реклама.
1: Полная тележка удачи в Евроопт. Главный приз – 150 тысяч рублей. И еще два приза по 100 тысяч рублей. А также 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу «Тур 217» с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее – игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76.
2: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.

0: Реклама. Внимание! Белазы в городе! Фирменный магазин «Белаз Шоп» уже в Минске. Эксклюзивный мерч и сувениры от мирового производителя карьерных самосвалов. Только в торговом центре «Перший национальный гандлёвый дом». «Белаз», который поместится у вас дома.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Пусть тебе приснится Пальма де Майорка.
4: Михаил Шуфутинский с большим сольным концертом. Лучшие песни «За милых дам», 3 сентября «Марджанджа» и многие другие хиты. 4 декабря «Большой зал Дворца Республики». Билеты на Ticket.pro.
5: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». УНП 193-638-167. 12+.
6: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
7: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый вечер. Нацбанк Беларуси привел статистику по поддельным банкнотам. Белорусские банки за первый квартал года не выявили ни одного фальшивого рубля. Статистикой поделился регулятор. Наиболее популярной валютой у фальшивомонетчиков остается американский доллар. Это более 60% от всех подделок. Далее идет евро, около 30%. Также выявлено небольшое количество поддельных российских рублей. Иннопром стал знаковой международной площадкой для демонстрации передовых технологий. Такое мнение выразил председатель правительства России Михаил Мишустин на выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге, сообщает Билта. Страной и партнером выставки выступает Республика Индонезия. В прошлом году было подписано соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией. Михаил Мишустин отметил, что одним из ключевых факторов дальнейшего роста становится промышленная трансформация, драйвером которой выступают прорывные цифровые технологии и цифровые решения. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Они установлены на 10 участках в Минске. А радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского и на Партизанском, а также на улицах Домашевская, Орловская, Вообшасова, Кижеватова, Притыцкого, Денисовская, а также на МКАД. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. 29 июля на небе можно будет наблюдать полнолуние, известное как «Оленья луна». Свое название оно получило благодаря традициям коренных народов Северной Америки. Именно в это время у самцов оленей начинают активно расти рога. Как и в другие месяцы, полная луна взойдет на востоке во время заката, а зайдет за западный горизонт незадолго до рассвета. При ясной погоде полная луна будет хорошо видна невооруженным глазам. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3,31, 10 юаней 4,28, 100 российских 3 рубля и 73 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами грозы. Температура ночью составит от 9 до 15 тепла, днем в Бресте и Гомеле плюс 20, в Витебске 16-18 с плюсом, в Гродно и Могилеве плюс 17-19, в Минске завтра плюс 19 и дожди. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмедпрепараты.
3: Полная тележка удачи в Евроопт. Главный приз – 150 тысяч рублей. И еще два приза по 100 тысяч рублей. А также 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.европ.бай. Городской телефон 388 76 76.
4: Рабочий день подходит к концу. Но есть то, что должно работать всегда. Ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад плюс к стабильности в белорусских рублях. До 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.

0: Toto.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: он и кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
1: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном за сегодня в студии Дарьи Утюжникова. Добрый вечер. Во Дворце независимости прошла торжественная церемония чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Как сообщает Белта, глава государства Александр Лукашенко отметил, что мероприятие традиционно проходит в начале июля, когда белорусы отмечают День независимости. Белорусский лидер убежден, по-настоящему суверенной может быть только та страна, которая имеет сильную, хорошую, вооруженную и преданную народу и государству армию, имеющую в своем составе настоящих профессионалов в погонах. Международная промышленная выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге, крупнейшая национальная экспозиция традиционно у Беларуси. Главная тема форума, которая завершится 9 июля – производство без границ. На белорусском стенде новинки машиностроения, троллейбус МАЗ с увеличенным автономным ходом, уже работающий в Казани, а также мощные тракторы «Беларусь-3522». Отдельный стенд у БелАЗа с самым большим в мире карьерным самосвалом и зоной виртуальной реальности. Научные разработки представляют Национальная академия наук и резиденты технопарков. В Беларуси начали выдавать сертификаты ЦТ. Получить их абитуриенты могут там, где проходили испытания. С собой нужно взять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, аттестат или диплом, пропуск со штампом «Тестирование прошел». Забрать сертификат может сам абитуриент или его представитель. В последнем случае требуется подтверждение статуса законного представителя. Если забрать сертификат в срок не получится, он будет храниться в пункте проведения испытания до конца следующего года. Душевный фестиваль «Грандиозное музыкальное событие» снова в Минске. 16 октября в столичном дворце спорта состоится концерт «Звездный шансон» – один из самых долгожданных вечеров фестиваля. На одной сцене встретятся признанные мэтры и яркие представители молодого поколения шансонье – Александр Малинин, Евгений Кемеровский, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Андрей Тямчик, Мафик и другие артисты. Золотые хиты шансона станут красивым музыкальным полотном, в котором каждая нота и каждая высота выступления откликнутся в сердцах зрителей. Новость представлена билетным оператором Ticket.pro. Спорт, концерты и театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятия на любой вкус в нашей афише. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 90 копеек, евро 3.31, 10 юаней 4.28, 100 российских 3.73.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. Пройдут дожди, местами грозы. Температура ночью составит от 9 до 15 тепла. Днем в Бресте и Гомеле плюс 20, в Витебске 16-18 с плюсом, в Грудной и Могилеве плюс 18. В Минске завтра до 19 тепла и дожди. Это были главные новости за сегодня. Далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Полная тележка удачи в Евроопт. Главный приз – 150 тысяч рублей. И еще два приза по 100 тысяч рублей. А также 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу «Тур 217» с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее – игра.европ.бай. Городской телефон 388-76-76.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-10-57.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевное радио.бай. Душевное радио. Приятное общение.

0: Реклама.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Это лето. И любимая музыка на душевном радио.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: хочу тебе сказать, что я люблю тебя.
1: Стоп, стоп, стоп.

слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на то,

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера.

0: после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпорт!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера.

0: Если соседи, то без перфоратора. Если радио, то душевное.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное, их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,